0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com
0: Катра FM. Съвременната хит музика.